0: Light с гранд-избиванием за два от рока. Терме Тухел.
1: Кажа из Рима, Занзибарья, Андалузия и Кралиства Козорогов. Репортер магазин. Жи при вашем продавцу часописов.